0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Ответь.

0: камера на мне глядит даже.
1: Мы живем как будто в репортаже,
0: в муравейниках многоэтажек.
1: Мы живем как будто в репортаже,
0: на домой из ядовитых скважин.
1: Мы живем как будто в репортаже,
0: от него никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева.

наши дамы гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я тебе. Наши дамы гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.